0: Остава мона спиття,
1: остава мона спиття,
0: Аннара дайда наратугар,
1: Аннара дайда наратугар,
0: Алгаста тостендян,
1: Алгаста тостендян,
0: Алгаста тостендян,